пассажир пришел. А я Кало топает. Кет помаял Кало. Оленица. Смотри, Юрия попал. Он того музел.

Браха, кыскычу, гостелинифыу, гостелингычу, гостелинялмадин.

ахлюм. Кеда поин ланы ясен, охлуэрин ман. Кеграден кран фарнёрн, пин шешару асуар. Спасен мир, а госпласы украю, эн гран сиеще леблам. Мавим шуто, лайо ани тюрмен хуар, тюдхар шиар.

0: Оралым злопато эньлвахна мро хамахмал кокичан
1: Олапля гарайди сермадин эгитрилдам мархурчвалну кежекин гулхарам махмунели эспаруя сэлягансы.

Ах, Минокрина, снах нинон ни морской, Марс мише мене викенто, Нурнах няхом менам панкой. Ах, ог мишик лювага сакалярт, Скана гэдагам лауш ленизму, Ах, кишулинь шахтраны нахерен, Лешен майден таргурть валенум. Стачах инжас клочен сынгланам, Агыс пимшан гуэг нахлам хэн. Стачах мнэли эрэк вартам, Хюрэн пуэгин жас мэлэшабэл. Снах му калинжас ахрах лаблам, Эсэхилко.

лайной венсы, к дое детидеше курмдим. Ну, архиен симеше техманти, синдевравуна тахрен сиси, а гостюры на ляны заподнти, гаскыдан нашего волтурними, хмаганы с махманы с махурними, махпопла пунтал на гадяган шнил, а ладно лайной венсы, с к дое детидеше курмдим. Ну, эриха поскорхауса стал ночи, Катащиска мощно рау харди, И хаула виях и фау на кри, Талякшин сыньян экан мэвый гандри, Ах, мазанас махланас маурнилин, Махопла пунтал на гадёган шнию, Алан на лайнай лэнсы, Скатоги дядиля шакурам дим. Шляу-ляу.